Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Радио

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: see, we really have enough to eat.
1: Like always.

0: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
1: Вачидун, дуца хвалатлы, хвалбайдир гарбида, хай карандедун. Вачидун, вачидун, дуца хвалатлы, хвалбайдир гарбида, хай карандедун.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: The best music on the best radio.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

слетаю, последний свой пост пишу, стираю, последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой, тебе надо домой, не спорю.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Ты не один.

0: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Ветеранам боевых действий добавят льгот. Магомед Рамазанов поздравил мусульман республики с праздником Курбан-Байрам. И жителям Махачкалы и Каспийска рекомендовали кипятить воду. Теперь подробно. Ветеранам боевых действий, имеющим инвалидность, собираются дать право однократно подать заявление о предоставлении набора социальных услуг в социальный фонд без ограничения по месяцу подачи документа. Такой законопроект депутаты одобрили в первом чтении на пленарном заседании Госдумы накануне. Сейчас по общему правилу заявление подается до 1 октября текущего года, а возможность получить социальные услуги возникает с 1 января года, следующего за годом подачи заявления. Депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых до 3 миллионов 400 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Авторы объясняют инициативу тем, что порог в 2 миллиона 400 тысяч рублей не менялся с 1 января 2019 года. За прошедший период зафиксирован значительный рост цен на многие товары и услуги, из-за чего у самозанятых доход стал превышать установленный предел максимального дохода. Это привело к ситуации, когда часть самозанятых утратила право на применение режима. В результате, считают авторы, некоторые плательщики вынуждены скрывать доходы и уходить в теневую экономику, чтобы сохранить налоговые преимущества. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился к жителям по случаю наступления праздника Курбан-Байрам. Он отметил, что этот праздник наполнен

0: глубоким духовным смыслом, испокон веков служит символом веры, милосердия, гуманизма и преданности высоким нравственным идеалам. Он обращает к вечным ценностям, состраданию, взаимопомощи и стремлению творить добро. Премьер-министр пожелал всем жителям республики мира, добра, благополучия и душевной гармонии. Магомед Рамазанов предупредил руководителей республиканских органов власти о недопустимости срыва контрактов на строительство социальных объектов, призвав их работать честно и не допускать завышения цен. Выступая на первом в году заседании Президиума Совета по стратегическому развитию, премьер-министр раскритиковал практику, когда на объекты заходят дружеские и родственные подрядчики, а не профессиональные компании. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Махачкалы и Каспийска использовать для питья и бытовых нужд только кипяченую или бутилированную воду. Качество воды в этих городах ухудшилось после прохождения обильных дождей. О сроках нормализации качества воды не сообщается. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежном руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио.

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении гаражной амнистии. Дагестан отмечает праздник Курбан-Байрам. И в республике более 30 тысяч пострадавших от паводков получили материальную помощь. Теперь подробно. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 5 лет до 1 сентября 2031 года упрощенного порядка регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. Такое решение было принято на пленарном заседании накануне. Соавтор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крышининников рассказал, что он призван упростить оформление гражданами тех гаражей, которые предоставлялись в советское время в достаточно большом количестве. Депутаты во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, предоставляющий санаторно-курортным организациям, имеющим лицензию на добычу лечебной грязи, право на финансовую поддержку со стороны государства. Отмечается, что предоставление такой возможности будет способствовать реализации национальной цели развития, определенной указом президента, а именно сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан. В Рио глава Дагестана Федор Щукин обратился к верующим с поздравлением по случаю одного из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрама. Он отметил, что на протяжении многих веков этот священный день олицетворяет духовное единство, силу веры, призывает к справедливости, милосердию и искренней заботе о ближних. Эти незыблемые ценности служат надежной основой для сохранения мира, согласия и добрососедства в многонациональном Дагестане. Вопросы ликвидации последствий стихии в Дагестане и Чеченской Республике обсудили на заседании правительственной комиссии под руководством директора департамента МЧС России Олега Мануйла. В ходе встречи в Рио заместителя председателя правительства Республики Рамазан Джафаров сообщил, что на текущий момент выплаты перечислены более чем 32 тысячам жителей Дагестана. Отмечается высокая динамика оказания помощи. Только за последнюю неделю средства получили 6400 человек.

0: Махачкалинская «Динамо» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Александром Кокориным. 35-летний форвард покинет кипрский «Арис» после завершения этого сезона. Интерес к опытному российскому футболисту подтвердил генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: сила, каждое счастье выше звезд.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома. Место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: твоих подруг.
1: Все это
2: прибой, прибой. Влюбленное время весны.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Ветеранам боевых действий добавят льгот. Магомед Рамазанов поздравил мусульман республики с праздником Курбан-Байрам. И жителям Махачкалы и Каспийска рекомендовали кипятить воду. Теперь подробно. Ветеранам боевых действий, имеющим инвалидность, собираются дать право однократно подать заявление о предоставлении набора социальных услуг в социальный фонд без ограничения по месяцу подачи документа. Такой законопроект депутаты одобрили в первом чтении на пленарном заседании Госдумы накануне. Сейчас по общему правилу заявление подается до 1 октября текущего года, а возможность получить социальные услуги возникает с 1 января года, следующего за годом подачи заявления. Депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых до 3 миллионов 400 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Авторы объясняют инициативу тем, что порог в 2 миллиона 400 тысяч рублей не менялся с 1 января 2019 года. За прошедший период зафиксирован значительный рост цен на многие товары и услуги, из-за чего у самозанятых доход стал превышать установленный предел максимального дохода. Это привело к ситуации, когда часть самозанятых утратила право на применение режима. В результате, считают авторы, некоторые плательщики вынуждены скрывать доходы и уходить в теневую экономику, чтобы сохранить налоговые преимущества. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился к жителям по случаю наступления праздника Курбан-Байрам. Он отметил, что этот праздник наполнен глубоким духовным смыслом и спокон веков служит символом веры, милосердия, гуманизма и преданности высоким нравственным идеалам. Он обращает к вечным ценностям, состраданию, взаимопомощи и стремлению творить добро. Премьер-министр пожелал всем жителям республики мира, добра, благополучия и душевной гармонии. Магомед Рамазанов предупредил руководителей республиканских органов власти о недопустимости срыва контрактов на строительство социальных объектов, призвав их работать честно и не допускать завышения цен. Выступая на первом в году заседании Президиума Совета по стратегическому развитию, премьер-министр раскритиковал практику, когда на объекты заходят дружеские и родственные подрядчики, а не профессиональные компании. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Махачкалы и Каспийска использовать для питья и бытовых нужд только кипяченую или бутилированную воду. Качество воды в этих городах ухудшилось после прохождения обильных дождей. О сроках нормализации качества воды не сообщается. И о курсах валют. На сегодня доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8 905 005 05 05. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекордер

0: недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
2: Радио «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Диля Макла.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58-6+.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: Худулну цхоги дахау, тушман цхоги эмирау.
11: Друзей и ста мало, врага и одного много.
12: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленные. В Дагестане 11 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении гаражной амнистии. Дагестан отмечает праздник Курбан-Байрам. И в республике более 30 тысяч пострадавших от паводков получили материальную помощь. Теперь подробно. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на 5 лет до 1 сентября 2031 года упрощенного порядка регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. Такое решение было принято на пленарном заседании накануне. Соавтор законопроекта, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крышенинников рассказал, что он призван упростить оформление гражданами тех гаражей, которые предоставлялись в советское время в достаточно большом количестве. Депутаты во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, предоставляющий санаторно-курортным организациям, имеющим лицензию на добычу лечебной грязи, право на финансовую поддержку со стороны государства. Отмечается, что предоставление такой возможности будет способствовать реализации национальной цели развития, определенной указом президента, а именно сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия граждан. В Рио главы Дагестана Федор Щукин обратился к верующим с поздравлением по случаю одного из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрама. Он отметил, что на протяжении многих веков этот священный день олицетворяет духовное единство, силу веры, призывает к справедливости, милосердию и искренней заботе о ближних. Эти незыблемые ценности служат надежной основой для сохранения мира, согласия и добрососедства в многонациональном Дагестане. Вопросы ликвидации последствий стихии в Дагестане и Чеченской Республике обсудили на заседании правительственной комиссии под руководством директора департамента МЧС России Олега Мануйла. В ходе встречи в Рио заместителя председателя правительства Республики Рамазан Джафаров сообщил, что на текущий момент выплаты перечислены более чем 32 тысячам жителей Дагестана. Отмечается высокая динамика оказания помощи. Только за последнюю неделю средства получили 6400 человек. Махачкалинская «Динамо» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Александром Кокориным. 35-летний форвард покинет кипрский «Арис» после завершения этого сезона. Интерес к опытному российскому футболисту подтвердил генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

а вас верная варис. Шубандин шат, фильдин шат, фильдин, а вас верная варис. Шачахка.

Лав канже да лав канже да, капкала чистулерис. Шачах калас дем культур, хурметава дахлара. Шачах калас дем культур, хурметава дахлара. Як нині сикай махшур, кай махшур. Деблета вода вара, як и не сикай махшурка.

Город мой для меня хранит память тех далеких дней. Фаэтон лихой вылезь под копыт вороны моих коней. Отскакал свое старый фаэтон, годы мимо пронеслись. Под чармарку моей

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Здравствуйте, меня зовут Вахтанг Гегабидзе. Слушайте радиостанцию «Прибой».
1: Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал.

0: Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу.
1: Судакар.
2: Навалак.
1: Карата.
2: Дылым.
1: Ярак Казмоляр.
3: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
4: На Радиоприбой новости.
2: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России обновляют правила и стандарты для бизнеса и социальной сферы. Определена компания, которая займется комплексным развитием территории на берегу Махачкалы. В Дагестане прошел фестиваль дружбы народов мира. Теперь подробно. В мае произошли ряд изменений, затрагивающих предпринимателей и социальную сферу. Обновления касаются стандартов, расчетных процедур и мер поддержки. С начала месяца увеличились отдельные социальные выплаты. Граждане, достигшие 80 лет в апреле, начали получать удвоенную фиксированную часть пенсии. Для летчиков и шахтеров пересчитали надбавки с учетом стажа и заработка. 6 мая уточнили требования к оформлению платежных документов. При перечислении доходов должнику необходимо указывать не только сумму удержания, но и код вида дохода. Кабмин России планирует к лету этого года смягчить ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производство, которые когда-то давно были признаны опасными. Отмечается, что работодатели жалуются на существующий правовой пробел. Несовершеннолетние могут получать профессиональное образование и проходить практику, но сразу после этого не могут трудоустроиться на вредное и опасное производство. Определена компания, которая займется комплексным развитием территории на берегу Махачкалы. Единственным участником конкурса на право заключения договора комплексного развития территории с объемом 2 миллиона квадратных метров в районе Лазурного берега стало акционерное общество «Каспийский берег». На территории, отводимой под проект, разрешена многоэтажная жилая застройка от 9 до 20 этажей, строительство жилых зданий, объектов санаторно-курортного, социально-культурного, спортивно-туристического и религиозного назначения, а также объектов для автомобильного транспорта. Дагестанский фонд капитального ремонта в этом году планирует провести работы в 4 многоквартирных домах Буйнакска. Краткосрочный план предусматривает ремонт 3 крыш и замену лифтового оборудования в одном доме. На эти цели выделено более 30 миллионов рублей. Меры направлены на повышение безопасности и комфорта проживания в многоквартирных домах. В Дагестанском государственном педагогическом университете прошел фестиваль дружбы народов мира, приуроченный к году единства народов России. Мероприятие стало одним из самых ожидаемых событий для иностранных студентов, обучающихся в вузах республики. В рамках деловой программы прошел круглый стол, где участники обсудили адаптацию иностранных студентов, их вовлечение в образовательную и общественную жизнь, а также развитие межкультурного взаимодействия. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав сообщил о наработках России по вакцине от нового штамма Эболы. В Хасавюрте возможны перебои с водоснабжением, и в Махачкале наградили лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов. Теперь подробно. Россия имеет свои наработки по вакцине от нового штамма Эболы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Международном форуме безопасности. Он уточнил, что наличие таких вакцинных заготовок позволит доработать любой препарат для профилактики определенных заболеваний. Напомню, что Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всей планеты, и выразила беспокойство из-за скорости и масштаба распространения данного вируса. В Госдуме рассматривается законопроект о налоговом вычете для пополнения пушкинской карты. В частности, предлагают установить новый вид налоговой льготы, которая будет распространяться на граждан, давших согласие на перечисление сумм налога в рамках этого вычета на увеличение выплат. По замыслу авторов, предоставлять такую возможность станут с расходов на приобретение билетов в театры, музеи и на выставки. Средства в целевом порядке зачислятся на пушкинскую карту либо самого налогоплательщика, либо его несовершеннолетних детей. Максимальная сумма вычета – 4680 рублей. Дагестан стал лидером по приросту предприятий и деловой активности в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам прошлого года. Как сообщили в Агентстве по предпринимательству и инвестициям республики, регион демонстрирует значительные успехи в развитии малого и среднего бизнеса. Также по итогам прошлого года общий объем налоговых поступлений вырос на 22%. Созданы благоприятные условия, сниженные налоговые ставки и введение льготного налога на профессиональный доход. В Хасавюрте в результате технической неисправности на насосной станции «Сулак» временно приостановлена подача воды. Как сообщили в пресс-службе единого оператора, в некоторых районах города возможны перебои водоснабжения. Ориентировочное время завершения работ – до конца сегодняшнего дня. По Махачкале наградили более 30 детей, лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов. Об этом сообщает Минкультура Дагестана. Отметили пианистов, гитаристов, скрипачей, победителей международной олимпиады по теории музыки, художников и учащихся цирковой школы. Они достойно проявили себя на разных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Георгиевске и других городах. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 67 копеек, евро – 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Шакар, хнуги саб апуру.
2: Цыплят по осени считают.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: первого обновления касаются стандартов, расчетных процедур и мер поддержки. С начала месяца увеличились отдельные социальные выплаты, граждане, достигшие 80 лет в апреле, начали получать удвоенную фиксированную часть пенсии. Для летчиков и шахтеров пересчитали надбавки с учетом стажа и заработка. 6 мая уточнили требования к оформлению платежных документов. При перечислении доходов должнику необходимо указывать не только сумму удержания, но и код вида дохода. Кабмин России планирует к лету этого года смягчить ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производство, которые когда-то давно были признаны опасными. Отмечается, что работодатели жалуются на существующий правовой пробел, несовершеннолетние могут получать профессиональное образование и проходить практику, но сразу после этого не могут трудоустроиться на вредное и опасное производство. Определена компания, которая займется комплексным развитием территории на берегу Махачкалы. Единственным участником конкурса на право заключения договора комплексного развития территории с объемом 2 миллиона квадратных метров в районе Лазурного берега стало акционерное общество «Каспийский берег». На территории, отводимой под проект, разрешена многоэтажная жилая застройка от 9 до 20 этажей, строительство жилых зданий, объектов санаторно-курортного, социально-культурного, спортивно-туристического и религиозного назначения, а также объектов для автомобильного транспорта. Дагестанский фонд капитального ремонта в этом году планирует провести работы в 4 многоквартирных домах Буйнакска. Краткосрочный план предусматривает ремонт 3 крыш и замену лифтового оборудования в одном доме. На эти цели выделено более 30 миллионов рублей. Меры направлены на повышение безопасности и комфорта проживания в многоквартирных домах. В Дагестанском государственном педагогическом университете прошел фестиваль дружбы народов мира, приуроченный к году единства народов России. Мероприятие стало одним из самых ожидаемых событий для иностранных студентов, обучающихся в вузах республики. В рамках деловой программы прошел круглый стол, где участники обсудили адаптацию иностранных студентов, их вовлечение в образовательную и общественную жизнь, а также развитие межкультурного взаимодействия. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио Прибой. The best radio on 100.7 FM.

0: Реклама на радио.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Dilla Makla.
1: Реклама.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: They don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Ботлих,
1: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
0: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав сообщил о наработках России по вакцине от нового штамма Эболы. В Хасавюрте возможны перебои с водоснабжением, и в Махачкале наградили лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов. Теперь подробно. Россия имеет свои наработки по вакцине от нового штамма Эболы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на международном.

0: Приобретение билетов в театры, музеи и на выставки. Средства в целевом порядке зачислятся на пушкинскую карту либо самого налогоплательщика, либо его несовершеннолетних детей. Максимальная сумма вычета – 4680 рублей. Дагестан стал лидером по приросту предприятий и деловой активности в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам прошлого года. Как сообщили в агентстве по предпринимательству и инвестициям республики, регион демонстрирует значительные успехи в развитии малого и среднего бизнеса. Также по итогам прошлого года общий объем налоговых поступлений вырос на 22%. Созданы благоприятные условия, сниженные налоговые ставки и введение льготного налога на профессиональный доход. В Сосьверте в результате технической неисправности на насосной станции «Сулак» временно приостановлена подача воды. Как сообщили в пресс-службе единого оператора, в некоторых районах города возможны перебои водоснабжения. Ориентировочное время завершения работ – до конца сегодняшнего дня. По Махачкале наградили более 30 детей, лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов, об этом сообщает Минкультура Дагестана. Отметили пианистов, гитаристов, скрипачей, победителей Международной олимпиады по теории музыки, художников и учащихся цирковой школы. Они достойно проявили себя на разных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Георгиевске и других городах. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
5: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Затраты на семейное обучение могут частично компенсировать. В Дагестане открыли рисоперерабатывающий завод, и всероссийский агродиктант пройдет в республике. Теперь подробно. В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий обязать регионы частично компенсировать гражданам затраты на обучение в форме семейного образования или самообразования. Документ опубликован в электронной базе палаты. Также законопроектом предлагается установить порядок прохождения ежегодной промежуточной и государственной итоговой аттестации для тех, кто получает такое образование. Женщин самозанятых предложили с 1 января следующего года освободить от уплаты налога на профессиональный доход на один год после рождения ребенка. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР. По мнению авторов инициативы, ее реализация обеспечит дополнительные гарантии стабильности правового положения женщин, применяющих специальный налоговый режим, и создаст условия для непрерывности их экономической активности.

0: властей и представителей ООН, которые прибыли в республику в рамках проекта «Путешествие по Великому шелковому пути». В состав комплекса вошли завод, зерноочистительная линия, элеватор и складские помещения. Сегодня стартовал второй всероссийский агродиктант. Ожидается, что только в Дагестане в нем примет участие более 50 тысяч человек. Проект направлен на популяризацию аграрных знаний, разрушение стереотипов о сельском хозяйстве, как об отсталой отрасли и объединение разных поколений вокруг идеи развития агропрома. Диктант продлится до 30 мая. Принять участие можно как на офлайн-площадках, так и онлайн на сайте. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
4: Приветствую, друзья! Каждый из нас мечтает об интерьере, который бы отражал все наши личные предпочтения. Но нам сложно. Масса мыслей, интересных идей, советов со стороны. Прекрасным мостом между нашими хотелками и комфортной будущей реальностью может стать дизайнер интерьера. В студии работает Аймсия Амирова. Помогает мне вести наш партнерский салоном «Дверита» эфир специалист по напольным покрытиям, окнам, дверям Яраги Турланов.
5: Салам алейкум.
4: И о чем стоит знать, каким вопросам быть готовыми, прежде чем приступить к обустройству пространства, в программе «Эксперт ПРО» полезной информации с нами сегодня поделится дизайнер интерьера Забар Саидов. Здравствуйте, Забар.
6: Здравствуйте, приветствую всем, салам алейкум.
7: Вот подскажите, вот, Забар, вот у нас такой вопрос интересный, да, всегда бывает. А как дизайнер определяет, вот что красиво, а что нет?
4: Я бы сказала, спорный вопрос.
7: Да.
6: Сложный вопрос. Я думаю, что тут пригодится заезженное слово, это насмотренность. То есть дизайнер, если не имеет насмотренности, мне кажется, он немного не идет в ногу со временем. В основном это быть на выставках, ездить куда-то, смотреть что-то новое, изучать материалы. То есть без этого, мне кажется, дизайнеру будет очень сложно идти в современном мире, когда каждый месяц что-то новое появляется в этом мире, будет очень сложно идти в ногу со временем.
4: А нужно ли дизайнеру читать, путешествовать, посещать филармонию и какие-то выставочные залы?
6: Я думаю, что нужно. Это только мое субъективное мнение, потому что я сам так делаю. Я люблю путешествовать, люблю много ездить, объездил 12 стран, жил за границей больше 2 лет в общей сложности.
4: В какой стране?
6: В общей сложности. Чуть больше года где-то в Турции, полгода где-то в Таиланде, месяц в Индонезии, и вот так по чуть-чуть.
4: Если нормально вы путешествовали?
6: Да, было дело. И это своего рода развитие для человека, увидеть что-то новое, что-то интересное за пределами своего города, за пределами своей республики, может привнести изюминку из какой-то другой культуры для того, чтобы преобразить обычный интерьер.
4: Хотите турецкий акцент вашего интерьера к Забару Саидову? Или тайландский, да?
6: Да, или тайский.
7: А вот кто устанавливает вот эти тренды в дизайне интерьера?
6: Мне сложно сказать. Людей конкретно не выделю, скажу, что, наверное, эпоха устанавливает, то есть
4: время,
6: да, каждое время оно за собой несет, то есть инновации, которые создаются людьми в каждый век, я думаю, оно и приносит в современном мире какие-то тренды.
4: А вообще красивый интерьер, это дорого, Забар?
6: Тут сложно сказать.
4: Мы, дагестанцы, мы любим.

0: Да, да.
1: Что-то такое интересное, пафосное. А насколько это дорого?
0: Ну, смотрите, у нас сейчас в тренде в последнее время это минимализм, современный интерьер. Угу. Вот. И в первое время это казалось, что это дорога к удешевлению, потому что все эти пилястры там...
1: Наивно полагали, да?
0: Позолота и все такое кажется очень дорогим. Вот. А минимализм, он как бы простой, у тебя ровные стены, ты там ничего не делаешь. Но так как у нас в странах СНГ очень трепетно относятся к ремонту, не как, как в других странах, у нас, если минимализм, это значит идеальный угол, идеальный шов. Вот. У нас появляются какие-то новые технологии в плане вентиляции, что сильно делает дороже интерьер. Всякие теневые профиля.
1: И опять расходы.
0: Да, да, да. Вот, казалось бы, ты упростил интерьер, сделал дверь попроще, но так как у тебя дверь скрытого монтажа, ее установка в два раза дороже. Вот, и все.
1: Двери не случайно зазвучали.
2: Да. А вот можно ли сделать ремонт, красивый ремонт, но недорого? Вот на чем можно сэкономить?
0: Я думаю, можно. Сэкономить можно на
1: дверях.
0: Тех вещах.
2: На дверях, да. Мы подешевле предложить тоже можем, да.
0: Да, да. Я думаю, что сэкономить можно именно на тех вещах, которые легко заменить. То есть, если говорить, к примеру, о коммуникациях, то их лучше закладывать дорогими изначально. Угу. То, что замена чего тебе не принесет там больших расходов и переделок глобальных. То есть такие вещи, как, допустим, система там канализации, вентиляции, электрика. Те же двери, кстати, да, тоже, их переделывать, это тоже считается
1: полы,
0: ремонт.
1: Наверное, изначально.
0: Желательно, да, полы тоже, хотя их не так сложно поменять, как электрику, например.
1: Угу.
0: Но полы тоже в том числе. Мебель, я считаю, что можно смесители, допустим, их можно поменять, если они у тебя не скрытые. Вот, что-то такого, в таком роде, то, что легко заменить. На этом можно первично сэкономить, вот.
1: Вы за то, чтобы смешивать стили, направления в дизайне? Или вы любите, когда единая какая-то линия прослеживается?
0: Если говорить конкретно про меня, то я люблю, когда единая линия прослеживается. Но в целом не прочь, когда другие смешивают стили, если это
1: смотрится красиво. Поэкспериментировать, да?
0: Да, да. Я люблю на это посмотреть. Иногда самому тоже нравится что-то поперемешивать, но... Все зависит от стилей, конечно. Я не люблю, когда классику там добавляют минимализм. Это уже для меня.
1: Ну вот вы говорите, не любите, когда классику с минимализмом смешивают. А что безболезненно можно смешать?
0: Если взять неоклассику, ее еще можно как-то.
1: С классикой.
0: Даже с современным стилем.
1: Угу.
0: То есть неоклассика, она не такая вычурная, как.
1: То есть неоклассика – это такая переходная история, которая, в принципе,
0: да,
1: уживается с другими стилями нормально.
0: Да, да. Несмотря на то, что неоклассики используют ту же лепнину, она бывает менее вычурная, менее такая, меньше позолоты.
2: Мы сейчас говорим о перемещении стилей, понятно, в одном помещении, допустим, сложно перемещать, совместить разные стили, а вот на одном этаже разные комнаты или разные этажи. Здесь как-то можно их менять?
1: Дочки неоклассику, да. Сыну лофт.
0: Невозможно, ничего нет. Конечно, при желании можно сделать. Но я, конечно, сторонник, когда единый стиль соблюдается. Вот мне нравится, когда в доме все...
1: А, во всем пространстве единый
0: стиль? Да, да, да. Я такой, я слишком даже...
1: Требовательный к себе.
0: Не то, что требовательный, возможно, это даже мой минус. Может быть, кому-то мой интерьер показаться скучным.
1: Это как в общепите. У нас только кячи. Все, другой кухни нет.
0: Да, да, да. Кстати...
1: А если я хочу суши?
0: Кстати, у такого бизнеса есть большая вероятность к успеху, потому что он будет этот кячи делать идеально. Да, если он доведет, можно сказать, до совершенства именно это блюдо, то ради него будут туда приходить многие люди.
1: Всегда полная посадка.
0: Да.
1: Мой любимый вопрос от партнера проекта салона «Дверита»: в какой момент работы над дизайном нужно думать про двери и напольные покрытия?
0: Учитывая, что их долго ждать, особенно двери, если заказывать, тем более индивидуальные, то их нужно, по-моему, минимум 2 месяца, да?
1: Это если не хотя в салоне двери.
2: Желательно 3 месяца.
0: Да, желательно 3 месяца.
1: То есть?
0: Нужно закладывать их, ну, заказывать и закладывать, ну, этот заказ, то есть
1: на этапе. А это вообще реально? Вот так за 3 месяца об этом думать?
0: Да, реально. Да. Ну, если клиент не торопит в плане дизайна, как правило, клиент очень часто просит: а скинь, пожалуйста, чертежи, мы начнем ремонт, а ты дальше будешь доделывать.
1: Ты придумывай там по ходу.
0: Да, да, да, ты потом уже доделаешь. Вот, ну, в этом плане сложно, потому что ты можешь какой-то декор добавить, а к этому декору может понадобиться освещение, а у тебя уже план электрики там сдан. Вот, поэтому я не люблю такие истории. Но иногда в коммерции, ну, бывает такое, приходится делать.
1: Яроги любят этот вопрос. Какие проекты больше любите?
2: Да, кстати, какие больше проекты любите? Коммерческий или частный дом, квартира?
0: В последнее время много коммерции делаю. Вот. И, в принципе, нравится больше.
2: Это больше нравится коммерция, да? Почему? Да.
0: В коммерции можно разгуляться. В плане фантазии и идей можно сделать что-то такое, там, что даже клиенту может не понравиться.
2: Ты имеешь в виду, в частном доме не каждый решится на такую вещь, да, а в коммерции может?
0: Да, потому что... В частном доме человеку, который заказал этот проект, жить в этом доме, можно сказать, одному со своей семьей там, и с несколькими гостями, вот, которые к нему будут приходить. А коммерция – это, ну, это не, проект, который делается не для заказчика, это проект делается для посетителей этого проекта. То есть, ну, мы делаем для его клиентов. И чтобы им было интересно приходить, мы можем что-то новое туда принести. Вот. А когда касается частного проекта, клиенты боятся таких экспериментов, они будут думать, что им это может приесть, а надоесть и все такое.
1: Тем не менее, решение это принимает заказчик, и вы должны его убедить в том, что его клиентская аудитория, она как раз-таки будет в восторге от того дизайна, который вы предлагаете.
0: Тут уже задача дизайнера использовать навыки психолога, наверное.
2: Вот. Кстати, бывают у дизайнеров такие уроки психологов?
1: И нужны специальный ли курс они какой-то бывает?
0: Не знаю, я не проходил.
1: Психолог от Бога.
0: Да, может быть, мне это нужно, я не знаю, я со стороны как бы себя не вижу, но пока что не пригождалось.
2: А вот при создании дизайна нужно ли слушать советы мастеров?
0: Тут двоякий, на самом деле, ответ на это, потому что все зависит от того, с какими ты мастерами работаешь. Дизайнер не может знать все. Он не может знать каждую тонкость там, в каждой отдельной профессии. Он может знать все поверхностно. Вот. И тут уже, если взять грамотного мастера, специалиста своего дела, он может как раз-таки помочь разобраться в каких-то деталях, чтобы потом не переделывать. Вот. Но если говорить о тех случаях, когда мастер лезет просто не в свое дело.
2: Ты имеешь в виду, как красиво, как некрасиво.
0: Да, да, да, да, да. Когда он лезет вообще не в свое дело, то тут уже можно не слушать.
1: Прочитать клиента с самого начала невозможно. Ты только приблизительно понимаешь, какой перед тобой человек, какие у него возможности и каким он видит свой будущий дом. Как нужно вести себя дизайнеру интерьера, чтобы помочь обладателю пространства раскрыться, показать истинных себя в рамках партнерского с салоном Дверита проекта? Делится полезной информацией дизайнер интерьера Забар Саидов.
3: Эксперт ПРО на радио Прибой.
4: Реклама на радио.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Цирроз печени – не приговор.
4: Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
1: Молодой, талантливый, востребованный дизайнер интерьера Забар Саидов о своем профессиональном подходе к партнерском салоном Дверита проекте «Эксперт ПРО». Программу ведем Ярагит Урланов и Аймисия Мирова. Интересно, Забар, услышать ваше мнение о такой теме. Я думаю, она щепетильная, но тем не менее, воровство идей. Или, как говорят, вы тоже упомянули, насмотренность. Угу. Это такое распространенное явление, и, на ваш взгляд, это плохо или хорошо?
0: Тут надо готовиться к очень долгому ответу.
1: Ну, потому что мы это не можем назвать воровством.
0: Ну, тут тонкая грань, на самом деле, между воровством и насмотренностью. И убедить кого-то, что это воровство, а не насмотренность, тоже будет тяжело.
1: Вот. Там же не в чистом виде копипаст, да?
0: Да,
1: там,
0: да,
1: наверное, какое-то идет смешение.
0: Там, наверное, идет, ну, насмотренность – это когда мы просто растем в своем, как бы, воображении благодаря тому, что мы видим, познаем этот мир. А воровство – это просто, ну, банально взять и просто
1: чужой дизайн
0: скопировать,
1: присвоить.
0: Да.
2: Ну, воровство, я считаю, это взяли вот прям бумаги полностью проект.
1: Да, и отжали.
2: И другому продали как свой, да, полностью готов. Вот это, наверное, а так самому создать, ну, примерно похоже, но это...
0: Ну, без этого просто невозможно.
2: Все работают дизайнеры, примерно что-то откуда-то что-то берут.
1: Ну, а вообще создать что-то новое, насколько это сложно и возможно в наших современных реалиях?
0: Я думаю, сложновато, но с каждым годом как будто бы люди создают...
1: Умудряются.
0: И я думаю, что просто вот то, что мы говорили о насмотренности, это помогает нам развиваться с каждым годом, как, ну, как человечество. То есть, если взять там на 100 лет назад и сейчас, ну, абсолютно разный уровень. Вот. Это благодаря тому, что мы создаем что-то новое на базе того, что было до этого сделано. Вот. И если говорить о том, что что-то новое прям такое создать, я думаю, что просто раз там 10 лет или там 50 лет какой-то человек появляется, который может...
1: Революцию
0: совершить. Да, какую-то революцию совершить.
1: В дизайне интерьера.
0: Там, условно говоря, Илон Маск там, в сфере ракетостроения там, или электромобилей, или Стив Джобс. Там,
1: Ярагия, у вас нет ощущения, что все придумано в дизайне интерьера?
2: Нету. Нет, потому что...
1: Вы знакомы с Забаром Саидовым, да?
2: Ну, дело в том, что все, оно меняется и повторяется. Вот даже вот то, что вот, древние римляне строили здания, вот капители, какие-то карнизы, колонны. У нас сейчас очень часто встречаются люди, когда облицовывают свои частные дома, они это применяют до сих пор, эту же технологию, этот же стиль применяют, и он красивый до сих пор. И оно вот так повторяется, оно чуть-чуть в сторону уйдет, потом опять оно вернется, ну вот... Все как-то, что-то еще добавляется по мелочам, да, какие-то вещи приходят, но оно вот так вот все.
1: Наверное, на языке архитектуры, вот применение, допустим, того же стиля, о чем вы сказали, Ираги, это что-то означает. Не случайно вот это вот капители, римская архитектура присутствует, наверное, это статусно, наверное, это подтверждение каких-то там земных благ.
2: Ну, мы вот в книге, когда истории смотрели, там вот эти римские колонны, там, да, и так далее, они очень красивые на тот период, потом они как-то ушли в истории. Вот долгое время ничего такого не строилось. Это многие столетия ничего такого не строилось. Даже сейчас таких строений нету, таких, я имею в виду, масштабов, таких здоров, как они тогда делались. Таких... Мы как бы делаем каждый у себя мини-римский там замок, да, там что-то пытаются некоторые сделать, но таких масштабов нету. Оно что-то откуда-то вот цепляется вот в жизни. Вот, допустим, в Азии, допустим, да, там в Азии тоже очень много хорошей архитектуры, в том же самом Таиланде, там, да, в Камбодже, да. Особенно в Камбодже, там вообще такая архитектура очень красивая. Но вот дизайнеры, они на то и есть, они должны вот этим впитываться оттуда, отсюда, все это себе впитать, и потом вот создать что-то вот очень интересное.
0: Да, кстати, говорят, если о Римской империи, это как раз тот случай, когда они создали что-то новое, отличающееся от предыдущего, потому что если взять, насколько я... То есть, я не ошибаюсь, там пирамиды намного раньше появились, чем...
2: Пирамиды раньше появились, да.
0: То есть, абсолютно другая форма, другой вид строения, и тут появляются там колонны, пилястры, которых не было в этих пирамидах. То есть, это абсолютно новая история. Это, считаю, вот то, о чем вы спрашивали, насколько сложно придумать что-то новое. То есть, если брать, допустим, нынешние века, это, можно сказать, там небоскребы по типу Бурдж-Халифы и там и уже пол Китая то, что понастроили.
2: Как понять у клиента, что он любит, заказчик, какой стиль он любит? Как это вот понять при разговоре?
0: При разговоре сложно понять, конечно.
1: Наверное, у вас есть какие-то свои методы выяснения?
0: Да, да. Ну, я это делаю на самом деле очень просто и банально.
1: Пристрастно, да?
0: Да. Раньше я изощрялся, всякие брифы заполнять давал, а сейчас мне намного проще, я просто в разговоре выясняю, что примерно нравится, понимаю там направление, выбираю в интернете 5-6 разных видов
2: стилей.
0: Да, 5-6 разных стилей, да. И показываю просто элементарно картинки, и вот что, куда глаз цепляется, я вот понимаю, что этот стиль нужен. Это я упростил просто до этого, до банального, так сказать.
2: Что делать, если нету вкуса у клиента? Ну, мы же все разные, но
1: есть такие люди, но нету, ему
2: не дано. Да, он в чем-то другом силен, но вот вкуса нету.
0: Ну, тут я скажу, знаете как, дизайнерам тоже надо иногда страдать, а что делать?
1: Подождите, дизайнеры страдают отсутствием вкуса, да? Я правильно услышала?
0: Отсутствием вкуса у клиента, да. Приходится мучиться.
1: Вкуса нет, а если он еще не может объяснить, что он хочет, как здесь быть?
0: Придется дизайнеру страдать, что делать?
1: То есть за себя и за того парня?
0: Да, тут можно сказать, обходить это можно за счет заполнения определенных бумаг, брифов, где мы четко прописываем, что хочет клиент. В каком стиле, какие там цвета и все такое.
1: И обязательно, чтобы подписал.
0: Да, я обязательно подписал, чтобы потом в ходе дизайна, чтобы он не говорил, блин, в современном интерьере, а вот тут бы сейчас лепнину поставить, и ты ему можешь на бумажку показать, где он написал, что я хочу современный минималистичный интерьер. Все, как бы, если хочешь там лепнину, ну, это уже не ко мне. Или давайте заново делать, платите заново, и все.
1: Кстати, Яроги, ваши клиенты подписывают какие-то документы о том, что они именно эту дверь выбрали?
2: Да, обязательно, конечно, заполняется бланок, подписывают, все расписывают. И при этом бывает, потому что вот период, как двери приходят, это же месяца 3 проходит, а клиент перед этим, как к нам прийти, он еще в разные салоны приходит, где-то там информацию, здесь информацию,
1: убедился, тут информацию. Убедился, что там этого нет, вернулся в двери-то.
2: Ну, я имею в виду, что он разную информацию от разных магазинов получил, пришел к нам, понял, что у нас самые лучшие условия, заказал у нас. Прошло 3 месяца, но у него в голове информация не только та, которую мы дали, но у него еще в голове та информация, которую другие салоны дали. И он приходит, а я же не вот это хотел. Он уже миксанул всю информацию, которая была в те дни, когда он заказывал, да, и думает, мы того же показываем, вот бланок, давайте пройдемте,
1: посмотрим. Вот смотрите, ваша подпись.
2: Это само собой, да. Если этого недостаточно, есть видеозапись салона, пожалуйста, вы именно это хотели. Мы же потом так хотели. Да.
1: 3 главных акцента в интерьере Забар.
0: в первую очередь, когда я делаю интерьер, я думаю о функционале. Вот, и работая над функционалом, в принципе, весь интерьер выстраивается. И акценты, которые появляются такими заметными, они сами по себе как бы появляются. Нет такого, что я там целенаправленно какие-то акценты делаю, чтобы выделить, показать. То есть стараюсь сначала работать над функционалом, потом уже этот функционал мы перерабатываем в тот стиль, который мы выбрали. И по цветовой гамме, по работе с мебелью и материалами, которые мы используем, акценты сами вырисовываются. То есть нет у меня такого, что у меня задача есть там сделать какой-то акцент.
1: Функционал, эргономика и потом только красота.
0: Да, да.
2: А вот что делать, если клиенту не понравился результат?
0: Если конструктивно со стороны клиента и соответствует брифу, который он заполнял, но что-то не
1: опять
0: нравится,
1: то
0: без проблем исправляем. Тут уже что делать? Это
1: новые отношения в Дагестане между клиентами и подрядчиками, дизайнерами интерьера. То есть все уже через бумагу двигаемся. Да, напрямую нет. Устных никаких договоренностей нет.
0: Брифозависимость, да?
2: Да.
1: Красивый или удобный все-таки за бар интерьер?
0: В первую очередь удобный, я считаю.
1: То есть это приоритет.
0: Красивый, да. Ну, я так заметил со временем, пока работал, что когда ты стараешься делать удобный интерьер, он сам по себе потом получается красивый. А если делать наоборот, то нет гарантии, что будет удобно.
2: Вот. Ну вот смотрите, мы вот привлекаем дизайнера, чтобы он нам делал красивую наш дом или квартиру, да?
1: Или офис.
2: Или офис,
1: или коммерческую какую-то.
2: Вот наш дом, это вот наш город тоже, город Махачкала. Мы хотим, чтобы он тоже все время становился все красивее и красивее. Вы вот как думаете, что может такое вот добавить или такое появилось у нас что-то в городе, как дизайнер, вот своим взглядом, своим вкусом, что бы вы могли такое предложить или увидеть, или мечтаете что-то создать, чтобы было в городе?
0: Вы имеете в виду в плане того, чтобы весь город преобразить, или же...
2: Или какую-то часть его.
0: Блин, заинтересованного архитектора во главу города поставить надо просто для этого.
2: Пока... Это мы в комплексе, да?
0: Да, да.
2: А вы именно как дизайнер, что-то есть у вас какая-то мысль или желание что-то такое?
1: Может, вы уже придумали.
2: Вот в каком-то месте, допустим, парк, вот я бы хотел вот что-то, я мог бы такую идею или что-то такое, допустим.
0: Блин, я над этим не задумывался давно, но я скажу так, что, допустим, когда я жил в Стамбуле, я замечал, что там в каждом районе хотя бы маленький парк есть. И мне это очень нравилось. Можно было всегда пойти погулять там с женой, очень много семей с детьми, с колясками. И в каком бы районе ты ни был, хоть это центр города, хоть это окраина города, я там жил в разных местах, был почти во всем Стамбуле, все объездил, и везде практически есть парки, есть где погулять с семьей. И мне это очень сильно нравилось. Вот. Ну и много кофеен тоже, как и в Махачкале.
1: А советы? Может быть, вас услышит руководство
2: и
1: прислушивается.
2: Вот у нас в городе за последнее время, да, какие вот такие красивые места появляются, да? Вот, допустим, где в Редукторном побережье моря,
0: да, да.
2: Очень стильно, современно, очень огромное количество людей приходит туда и утром побегать, спортом заниматься, и вечером прогуляться. Это такая вот точка притяжения людей. Раньше, вот до этого, я там просто бывал часто до этого, по утрам там бегал, там было просто пустырь. Ни одного человека. Я с утра приходил, ни одного человека там не было никогда. А вот сейчас дали сейчас такую красоту, и там огромное количество там людей. И вот такие вот точки притяжения какие-то очень красивые. Да, вот такую вот на протяжении всего побережья что-то такое создавалось, было бы, конечно, шикарно красиво.
0: Да, я тоже
2: что-то подобное. Вот я просто думал, вот мы обыватели, да, у нас как бы свой взгляд, или у нас не приходят такие идеи, а у дизайнеров они уже чуть-чуть такое, они же по-другому мыслят. Да, вот они что-то художественное, что-то красивое, и поэтому...
1: А у вас свой ответ есть, Ираги? И где бы вы видели такие точки притяжения?
2: У нас в городе очень много мест есть, эти точки притяжения можно создать.
1: Мне нравится, если... как Каспичанин говорит про Махачкалу у нас в городе.
2: Да, но я уже...
0: Про свой город говорит.
2: Уже лет 20 как махачкалинец, да, поэтому мне бы хотелось бы тоже в Махачкале, чтобы они есть, если есть желание, конечно, можно найти, можно создать.
0: Я могу несколько примеров.
1: Например?
0: Это... Например, озеро Агель можно было бы по периметру так облагородить, сделать инфраструктуру с беговыми дорожками, велодорожками, прогулочными зонами. Я думаю, было бы очень классная идея.
2: Вот озеро Агель, вот сейчас там построено новый как корабль, да? Или
0: да,
2: парус,
0: да, я заметил.
2: И вот вокруг него очень красиво тоже создано все. Да. Подсветка, там вот
1: да-да,
2: выход к
1: ночью.
2: Озеру. Вот вечером особенно придешь, там очень приятно походить, посмотреть, ну, там лавки и так далее. Да, что-то в таком же стиле, чтобы она как-то улучшена. Понятно, что на это нужны большие деньги. Это, да, само собой, большие деньги, но это уже другой вопрос.
0: Ну, да? Тут это, можно сказать, вложение, как капитал, как инвестиции. Ты вкладываешь деньги в инфраструктуру, туда приходят люди и оставляют свои деньги уже, если там, ну, какие-то коммерческие там добавить элементы, то можно на этом заработать. Плюс будет больше туристов приходить, приезжать, оставаться именно в городе, а не просто ночевать и уезжать в горы. Вот. Я бы еще взял бы, допустим, территорию гор, сторона Тарки, можно было там что-то придумать, можно было сделать фуникулер.
1: Да, тоже очень красивое
0: от городского
1: место.
0: Пляжа до, допустим, смотровой площадки в Тарках. Вот если сделать фуникулер, было бы нам очень интересно на самом деле. Вот. И набережные, естественно, у нас, ну, море. Вот,
2: море,
0: какое, да, бы оно ни было, не идеальное, да. Мне недавно попадались ролики с Актау, Казахстан, тоже Каспийское море. Но там
1: другая
0: такое,
1: сторона,
0: да,
1: берега.
0: Да, чистое, прям, блин, как Мальдивы. Хотелось бы, чтобы, конечно, у нас так было.
1: А наши с Яроги инвестиции, мы вот благодаря этому проекту будем с каждым дизайнером говорить на эту тему и будоражить ваше воображение, чтобы оно тоже двигалось в этом направлении. Как сделать так, чтобы наш город, наша столица стала еще красивее? Яроги, вы остались довольны ответами нашего гостя?
2: Конечно, да, очень интересное общение у нас получилось. Мне очень понравилось.
1: Без важных советов на программе «Эксперт ПРО» не получается. А наши партнерские с салоном «Двери-то» эфиры – это всегда мастер-классы популярных дизайнеров в Дагестане и за пределами. Сегодня не исключение. Гостем нашего радиоподкаста был дизайнер интерьера Забар Саидов. Забар, благодарим вас за это интервью.
0: Спасибо вам большое, что пригласили. Было очень приятно.
1: Яроги, вас тоже благодарю. Вы сегодня фонтанировали.
2: Спасибо большое.
1: Программу вели Аймисия Аймирова, Яроги Турланов. Спасибо всем за внимание и до новых эфиров.
12: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
13: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
14: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
15: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
16: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
13: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России обновляют правила и стандарты для бизнеса и социальной сферы. Определена компания, которая займется комплексным развитием территории на берегу Махачкалы. В Дагестане прошел фестиваль «Дружба народов мира». Теперь подробно. В мае произошли ряд изменений, затрагивающих предпринимателей и социальную сферу. Обновления касаются стандартов, расчетных процедур и мер поддержки. С начала месяца увеличились отдельные социальные выплаты. Граждане, достигшие 80 лет в апреле, начали получать удвоенную фиксированную часть пенсии. Для летчиков и шахтеров пересчитали надбавки с учетом стажа и заработка. 6 мая уточнили требования к оформлению платежных документов. При перечислении доходов должнику необходимо указывать не только сумму удержания, но и код вида дохода. Кабмин России планирует к лету этого года смягчить ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производство, которые когда-то давно были признаны опасными. Отмечается, что работодатели жалуются на существующий правовой пробел. Несовершеннолетние могут получать профессиональное образование и проходить практику, но сразу после этого не могут трудоустроиться на вредное и опасное производство. Определена компания, которая займется комплексным развитием территории на берегу Махачкалы. Единственным участником конкурса на право заключения договора комплексного развития территории с объемом 2 миллиона квадратных метров в районе Лазурного берега стало акционерное общество «Каспийский берег». На территории, отводимой под проект, разрешена многоэтажная жилая застройка от 9 до 20 этажей, строительство жилых зданий, объектов санаторно-курортного, социально-культурного, спортивно-туристического и религиозного назначения, а также объектов для автомобильного транспорта. Дагестанский фонд капитального ремонта в этом году планирует провести работы

0: Сегодня доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Жизнь твоя.
2: Музыка.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Затраты на семейное обучение могут частично компенсировать. В Дагестане открыли рисоперерабатывающий завод, и всероссийский агродиктант пройдет в республике. Теперь подробно. В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий обязать регионы частично компенсировать гражданам затраты на обучение в форме семейного образования или самообразования. Документ опубликован в электронной базе палаты. Также законопроектом предлагается установить порядок прохождения ежегодной промежуточной и государственной итоговой аттестации для тех, кто получает такое образование. Женщин самозанятых предложили с 1 января следующего года освободить от уплаты налога на профессиональный доход на один год после рождения ребенка. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР. По мнению авторов инициативы, ее реализация обеспечит дополнительные гарантии стабильности правового положения женщин, применяющих специальный налоговый режим, и создаст условия для непрерывности их экономической активности. Министерство здравоохранения Дагестана объявило о старте конкурсного отбора на замещение вакантных должностей руководителей 10 медицинских организаций региона. Прием документов начался 25 мая. Ознакомиться с квалификационными требованиями к кандидатам и списком необходимых документов можно на официальном сайте ведомства. Заявления принимаются с 14 до 17 часов по рабочим дням по адресу город Махачкала, улица Абубакарова, 10. В Тарумовском районе Дагестана заработал новый современный рисоперерабатывающий комплекс. Мощность предприятия позволяет выпускать до 40 тонн крупы в смену, сообщает пресс-служба правительства республики. Открытие завода прошло с участием международных гостей и представителей ООН, которые прибыли в республику в рамках проекта «Путешествие по Великому шелковому пути». В состав комплекса вошли завод, зерноочистительная линия, элеватор и складские помещения. Сегодня стартовал второй всероссийский агродиктант. Ожидается, что только в Дагестане в нем примет участие более 50 тысяч человек. Проект направлен на популяризацию аграрных знаний, разрушение стереотипов о сельском хозяйстве, как об отсталой отрасли, и объединение разных поколений вокруг идеи развития агропрома. Диктант продлится до 30 мая. Принять участие можно как на офлайн-площадках, так и онлайн на сайте.

0: Реклама.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав сообщил о наработках России по вакцине от нового штамма Эболы. В Хасавюрте возможны перебои с водоснабжением, и в Махачкале наградили лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов. Теперь подробно. Россия имеет свои наработки по вакцине от нового штамма Эболы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Международном форуме безопасности. Он уточнил, что наличие таких вакцинных заготовок позволит доработать любой препарат для профилактики определенных заболеваний. Напомню, что Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всей планеты, и выразила беспокойство из-за скорости и масштаба распространения данного вируса. В Госдуме рассматривается законопроект о налоговом вычете для пополнения пушкинской карты. В частности, предлагают установить новый вид налоговой льготы, которая будет распространяться на граждан, давших согласие на перечисление сумм налога в рамках этого вычета на увеличение выплат. По замыслу авторов, предоставлять такую возможность станут с расходов на приобретение билетов в театры, музеи и на выставки. Средства в целевом порядке зачислятся на пушкинскую карту либо самого налогоплательщика, либо его несовершеннолетних детей. Максимальная сумма вычета – 4680 рублей. Дагестан стал лидером по приросту предприятий и деловой активности в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам прошлого года. Как сообщили в Агентстве по предпринимательству и инвестициям республики, регион демонстрирует значительные успехи в развитии малого и среднего бизнеса. Также по итогам прошлого года общий объем налоговых поступлений вырос на 22%. Созданы благоприятные условия, сниженные налоговые ставки и введение льготного налога на профессиональный доход. В Хасавюрте в результате технической неисправности на насосной станции «Сулак» временно приостановлена подача воды. Как сообщили в пресс-службе единого оператора, в некоторых районах города возможны перебои водоснабжения. Ориентировочное время завершения работ – до конца сегодняшнего дня. По Махачкале наградили более 30 детей, лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов. Об этом сообщает Минкультура Дагестана. Отметили пианистов, гитаристов, скрипачей, победителей Международной олимпиады по теории музыки, художников и учащихся цирковой школы. Они достойно проявили себя на разных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Георгиевске и других городах. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 67 копеек, евро – 83 рубля 30 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: досок, которые выбросила на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его хижина объята пламенем. Дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с хижиной сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего гнева и от отчаяния закричал: «Господи, как ты мог со мной так поступить?» — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль шел к острову, чтобы спасти его. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек матросов. «Мы увидели дымовой сигнал», — ответили они. «Милость Всевышнего безгранична».
1: На радио «Прибой» притчи народов мира.
2: Радио «Прибой» в Дербенте.
3: 101 FM.

0: Реклама. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет.

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.
2: Не держи на душе, боль и грусть я прошу, не держи. Словно в клетке живу.

капитан. Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот

большого зонтика стекает летний дождь. В твоей руке бутон пурпурной розы. С какого праздника, куда его несешь? По красным лепесткам струятся слезы. А впрочем, это

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
2: Фит-сервис автосервис. Фит-сервис автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: хочу.
1: О том, что мы во сне вдвоем, о том, что только здесь мы есть.
0: И наших дней разлука

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

Дагестане 21 час. Radio Приморье. The best radio on 100.7 FM.

0: Аварская поговорка.
1: Из одного воина войско не становится, из одного камня башня не строится.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, 2-й этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане 22 часа. Ты не один. Прибой.

0: Даргинская поговорка.
1: Холоба тишин, урхна зикадиу.
2: Быстрая река до моря не доходит.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Твоя небритая щека, ну, так нежна моя рука. А кто касается в ночной тиши,

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 23 часа.
1: Белый шум на мониторе пыльного окна расскажет нам.

пусть нашим солнцем будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай, ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: на планете люди ищут половинки, на воде рисуют разные картинки. Годы убегают, половинки нету, и уже с другою ты идешь по свету. Вот и вся любовь,
1: вот и вся любовь,
0: быстрая река.

0: Да, хочешь, я вернусь, но не навсегда. Ты же не забудешь, сколько песен спета, сколько рук холодных в твоих руках согрето, сколько глаз безумных ласково смотрели, а в душе остались бури да метели. Вот и вся любовь,
1: вот и вся любовь,
0: быстрая река,

коридоре, слезы на прощанье, как две капли в море. Если через годы не умрет надежда греть чужие руки,

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обид на тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Прибой, где музыка живет, там душа поет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.